0: В утро в Казахстане утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
1: Доброе утро. Ну что, ребятки, четверг, мы приближаемся потихонечку к выходным. Да. Они обещают быть жаркими.
0: Держитесь.
1: Лето продолжается.
0: Да. Ну что, как вы, друзья, выспались, смотрели матч? Я, как истинная фанатка нашего Кайрата, вчера смотрела вместо Аргентины с Англией, смотрела Кайрат Сутьеска.
2: И мы победили.
1: Да ладно, да. Молодцы, ребята. Молодцы. Аплодисменты выдаем.
0: Будут обязательно аплодисменты.
3: Special for you,
1: как говорится. Для нашего Кайрата, ребята, вы прям, да, вы прям даете.
0: А Аргентина там, что там, без меня все решено,
1: ну,
0: как
1: там,
0: говорится.
1: Как бы, да, ничего нового, в принципе, бы сильно не увидели. Да. Там все и так понятно. Ну что, четверг у нас с вами начинается бодро, достойно, с хорошей музыкой, с призами, подарками. Все это для вас. Ну и хорошее настроение наше тоже, пожалуйста, забирайте. Кстати, у меня у папы сегодня день рождения.
0: Кстати, с днем рождения вас, дорогой Сергей, мы вас поздравляем.
1: Спасибо.
0: Вот вам аплодисменты.
1: Да, если он даже не услышит, мы ему этот кусочек эфира обязательно вырежем. Там с утра уже летят поздравления со всех сторон.
0: Здорово.
1: Мы тебя все очень-очень любим. Будь здоров.
0: Вам здоровья, счастья. Будьте счастливы и будьте всегда с нами. Будьте с нашим постоянным преданным радиослушателем.
1: А он всегда такой и есть. Он всегда смотрит и нашу трансляцию, и слушает все наши эфиры. Поэтому, ну, это вдвойне, наверное, сейчас ему будет приятно.
0: Здорово. Кстати, трансляция уже идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. То есть мамашем вам, друзья, и начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: крутой настрой. Шоу Беш.
1: Ну что, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые могут попасть в наше утреннее шоу Беш.
2: Поэтому
1: в наш плейлист.
2: Прямо сейчас каждый из вас обязательно должен зайти в наш телеграм-канал Радио НС, подписаться и встретить там и голосовалку, и саму песню, кстати, которую можно будет скачать на телефон. Она буквально через несколько минут появится.
1: Да.
2: Ну и плюс там будет еще хэштег «Июль-2026», перейдя по которому вы найдете абсолютно все песни, которые мы уже успели послушать в этом месяце. И обязательно, пожалуйста, проголосуйте за или против.
1: Да, сегодняшний трек, кстати, знаю только я. Ну, вернее, Ксения еще не знает, какой трек мы будем сегодня слушать.
2: Да.
1: Ты удивишься на самом деле.
2: Да.
1: Это суперхит 2010 года, 16-летняя уже песня, написанная и спродюсированная молдавским исполнителем Даном Баланом в дуэте с Верой Брежневой.
2: Да ладно.
1: «Лепестками слез». Хочется сегодня такого спокойствия? Да? Хватит уже вот этого вот тусника. Вот такое настроение, девочки.
2: Ну давайте.
1: Ну, давайте
2: лирики внесем в наш
1: эфир. Давно не было лирики, скажи.
2: Ну,
1: круто настрой особенно. Ну
2: давай.
1: Что, погнали. «Лепестками слез» прямо сейчас в эфире Радио НС.

0: тебе стараться в НС, ничего не скажешь. Давно такого не было, вот опять. Но как бы там ни было, я проголосую за. Песня классная и иногда полезно послушать ей вот такую легкую, спокойную, романтическую песню.
1: Да. Вы тоже можете проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Там уже стоит песня, висит голосовалка. Все зависит от вас. Попадет этот трек в наше утреннее шоу «Беш» или нет. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я расскажу, какие мужские и женские лица кажутся людям наиболее привлекательными. О, друзья, не пропустите. Важная информация.
2: Давай. Шоу «Беш». «Беш» на Радио МС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам, друзья, расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, какие мужские и женские лица кажутся людям наиболее привлекательными.
1: Так.
0: Ученые из Греции и Швейцарии решили это выяснить. Они, значит, объединились и создали 3D-модели лиц более 600 участников и попросили экспертов оценить их внешность.
1: Ничего себе.
0: Значит, самыми красивыми женскими лицами назвали более узкие, с выраженными скулами. Представьте.
1: Не зря,
0: да?
1: Я скулы себе рисую постоянно.
0: А мужскими с четкой линией челюсти, крепким подбородком и менее округлыми щечками. При этом исследователи подчеркнули, что идеальные черты все-таки не существуют. Привлекательность складывается из множества мелких деталей, а может и не мелких. В общем, кому как нравится.
1: Не ожидала, что я это скажу, но в какой-то веке я согласна с этими учеными. Да. Вы молодцы, в этот раз вы молодцы, пишите еще.
0: А можно контакты этих, пожалуйста, моделей, которые участвовали у вас в опросе?
1: Было бы вообще отлично.
2: Спроси у Лимы.
1: Но впереди у нас гороскоп, ребят, не пропустите.

0: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля, четверг.
1: Итак, Овны, самые крепкие решения рождаются не в момент азарта, а после короткой внутренней паузы.
0: Сегодня это особенно
1: короткой,
0: у них почувствуется. Да-да-да, короткой. Тельцы, привычные вещи способны вернуть ощущение новизны, если перестать воспринимать их как обязательную часть каждого дня.
1: Близнецы, хороший вопрос ценнее десятка быстрых ответов. Любопытство сегодня откроет больше дверей, чем уверенность.
0: Раки, чужое мнение потеряет свою тяжесть, как только перестанет быть главным ориентиром.
1: Львы, есть особое удовольствие в том, чтобы делать что-то красиво, даже если никто этого не увидит.
0: Девы, мир не становится менее интересным из-за того, что перестает удивлять. Иногда он просто начинает открываться глубже.
1: Интересно. Весы. Искренний смех способен оказаться самым удачным итогом дня, даже если утром планы выглядели совсем иначе.
0: Скорпионы. Спокойствие – это не отсутствие силы, а умение не тратить ее по пустякам.
1: Стрельцы. Далеко не каждая дорога требует конечной точки. Некоторые существуют ради самого движения.
0: Козероги. Уважение к собственному времени – начинается с умения не отдавать его всему подряд.
1: Водолеи. Настоящая свобода часто проявляется не в возможности выбирать, а в отсутствии желания кому-то что-то доказывать.
0: Рыбы. Самые теплые воспоминания редко возникают по расписанию. Именно поэтому они остаются с нами надолго.
2: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш».

0: мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Лима Бемурзина и Ксения Панченко с вами. Всем доброе утро.
1: Здрасте, здрасте.
0: И уже хотим мы объявить тему сегодняшнего «Нихабара». А «Нихабар» — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся, слушаем ваши голосовые сообщения. Ну а вы можете их прислать нам на WhatsApp 8775-106-2011.
1: И сегодня тема нашего эфира та, которую любят, мне кажется, абсолютно все.
0: Да.
1: Наши радиослушатели точно. Про гороскопчики мы все любим поболтать.
0: Да.
1: И поэтому сегодня давайте расскажем, почему именно ваш знак зодиака самый лучший. О. Но сделать это нужно в трех словах.
0: Попробуйте, постарайтесь. Будет сложно, хотя хочется, да, много чего сказать о себе, но нет. Максимум три слова. Ждем ваши голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8775-106-2011.
2: Шоу на радио МС.
1: И не расслабляемся. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на концерт Инны.

0: Ну что, ребятки, есть у нас билетики на концерт Инны. Мероприятие состоится уже в это воскресенье, 19 июля в Алматы, во Дворце спорта имени Баулана Шалака.
1: Да, и мы там тоже будем, с Ксенией.
0: Да.
1: Да. Вы тоже идите.
0: Все-таки повыпендривайся.
1: У нас есть билетики для вас. Вот просто вот, как говорится, на халяву можете сходить, потусить и послушать Инну. Поэтому пишите свои заявки, нам нужны два участника.
0: 775-106-2011, номер нашего WhatsApp. А в заявке обязательно напишите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.

0: свою.
1: Ну что, я надеюсь, что все приготовили свои ушки, свои пальчики, потому что голосовалка будет совсем скоро, а битва наших прекрасных радиослушателей начинается в нашем эфире уже сейчас. Давайте знакомиться.
2: Да, давайте знакомиться. Это Берег из Алматы с нами. Берег, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет, привет. И Марина из Каскелена. Марина, доброе утро.
1: Доброе утро, Марин.
4: Доброе утро.
1: Берег вообще нам по секрету сказал, что он специально в такую рань проснулся для того, чтобы в «Сейчас спою» сыграть. Mm-hmm. Уж очень, говорит, хочется звезду с неба достать и на концерт сходить.
2: Ох, вот. Какой. Да. Ну что, я заранее давайте предупрежу, что вам, друзья, тем, кто сейчас нас слушает, нужно зайти в наш телеграм-канал Радио НС, подписаться, потому что именно там будет голосовалка, и именно вы решаете, кому сегодня достанутся два билетика на концерт Инны.
1: А задача у Берега и Марины максимально. Вам нужно спеть так, чтобы ваша харизма просто сияла в нашем эфире.
2: Да.
1: И через динамики наших радиослушателей она просто заставила проголосовать их именно за вас.
2: Да.
1: Поэтому будьте готовы, вдохните полной грудью и давайте начинать.
2: Берег, ты был первый на рандоме. Сразу после гонга приступай.
3: Доброе утро всем. С вами группа «Машина времени». Я пью до дна. За тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет, если цель одна. И в радости, и в горе тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. Тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет.
1: Знала бы Инна, знала бы Инна, что ради ее билетов на концерт поют «Машину времени», она бы,

0: сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз.
1: Вау, как давно я эту песню не слышала, слушай.
2: Я сразу фильм «Брат» вспомнила.
1: Да?
2: Где Данила Бодров, да, он влюбился в Салтыкову и первый раз увидел ее там на репетиции или по телеку, что-то такое, она поет ему так.
1: Ася. Марина, прям ну, круто. Топчик, конечно. Все,
2: но машина времени перенесла большое. Нас, получается,
1: да?
2: в те времена.
1: Вы оба прям смэчились, так сказать. Ну что, уже висит наша голосовалка в нашем телеграм-канале «Радио НС». Скорее идите, голосуйте, что сидим-то?
2: Не сидим, бежим все срочненько, но ребята остаются с нами на линии, потому что скоро вместе будем подводить итоги.

0: пою.
1: Друзья, кто пропустил? Игра «Сейчас пою» уже вовсю идет. Значит, Берег из Алматы и Марина из Каскелена спели свои любимые песни, ну и мы все дружненько уже голосуем. Так что заходите и тоже оставьте свой голосочек.
2: И сейчас у нас важное обращение ко всем голосующим.
1: Да.
2: Вот вы постоянно нам говорите, вот, кружочка нет, значит, подарков нет, голосов нет. А сегодня мы решили на вас наехать. Угу. И поэтому мы вам сообщаем, что если вы сейчас не накидаете нам комментариев там под голосовалкой,
1: да,
2: то кружочка вам тоже не видно.
1: Видать.
2: Вот такие дела. Ну и давайте еще раз поприветствуем наших сегодняшних участников. Это Берег и Марина. Ребята, доброе утро еще раз.
1: Доброе утро еще раз, ребята.
3: Доброе утро, здравствуйте.
1: Всем здоровья, молодцы. Ну а напомню я, что мы боремся за два билетика на концерт Инны, который состоится 19 июля в Алмате. Ну что, готовы?
2: Да, давай уже останавливать голосов, кстати, много.
1: 3, 2, 1, останавливаем голосовалку и прямо сейчас узнаем, кто идет на концерт.

И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.KZ.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Два часа эфира у нас в запасе с вами есть. Да. И, как обычно, в ближайшие минуты интересненькое вам расскажу. А именно о том, что Казахстан установил исторический рекорд.
2: Вау.
3: А какой, узнаете позже.
2: Вау, вот это да. Также в этом часе послушаем код судьбы от Жузиры Сербаевой. Никуда не уходите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, почему ваш знак зодиака самый лучший в трех словах, друзья.
3: Ну, а потом будет три вопроса в игре «Пит-стоп», и победитель этой игры получит 20 литров бензина.
2: Ну и, конечно же, три вопроса вас ждут в следующем часе в игре «Большой куш». Там мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате у нас 5000 тенге, потому что вчера девушка по имени Нура из Алматы забрала целых, сколько, 15?
3: Нет,
2: или
3: 10?
2: 10 забрала.
3: 10 тысяч она у нас забрала.
2: Да. И у нас сегодня свеженькая купюра, так что будьте с нами. Возможно, кому-то из вас сегодня повезет.
3: Ну, а еще вы можете быть с нами в прямой трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вас ждем. Ждем.
2: Да. Машем. Вот. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: 8:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И продолжается оно с классными новостями. Казахстан установил исторический рекорд на международной олимпиаде по физике.
1: Вау.
0: Сборная Казахстана показала лучший результат в своей истории на 56-й международной физической олимпиаде, которая прошла в Колумбии, на секундочку.
1: Вау.
0: В соревновании приняли участие 381 школьник из 85 стран.
1: Угу.
0: Все 5 представителей Казахстана завоевали золотые медали. Такого результата национальная команда добилась впервые.
1: Мы вам аплодируем, ребята!
0: Победителями стали Нургуль Егенбергенова, Амирбек Азатбеков, Ильяс Казымбек, Роман Черемнов и Дамир Курман. Ребята, вы большие молодцы! Министерство просвещения отметило, что это достижение было заслугой трехлетней. То есть они 3 года готовились к этому всему, и все наконец-то получилось. В общем, надежда на молодое поколение вообще-то у нас еще есть.
1: Молодцы. Знаешь, я тут вспомнила по физике, когда у нас была контрольная, это в далеком, я не буду говорить, в каком году. В общем, я случайно получила 5 одна в классе. Я прям почувствовала вот их радость. На самом деле, я думаю, что ребята не случайно, да, на свои награды получили, а я вот тогда 5 случайно.
0: А я уж не буду рассказывать, как я по физике в 9 классе экзамен сдавала, но я тогда тоже 5 получила.
2: На радио МС.

0: 8 часов 17 минут в Казахстане. Сегодня 16 июля, четверг. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро. 16 июля, четверг. Сегодня усиливается потребность в общении и обмене идеями. Благоприятно проводить встречи, учиться, обсуждать новые проекты и восстанавливать полезные знакомства. Если предстоят переговоры или оформление документов, внимательно перечитывайте все условия. Ретроградный Меркурий может скрывать важные нюансы, поэтому не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы и тщательно все перепроверять. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем ваши знаки зодиака, а точнее, почему ваш знак зодиака самый лучший. Расскажите в трех словах.
0: Ну что, наша очередь.
3: Давай, свои
0: я
3: три
0: начну.
3: Слова. Да.
0: Знаешь, эти качества, да, они являются плюсом для всех остальных, кроме самих рыб.
3: Ну-ка.
0: Это доброта, это что еще мы можем делать? Сочувствовать, не знаю, эмпатия. Да, вот это все нам причиняет вот это вот, знаете, тревожность, а остальные люди этим кайфуют.
3: Вот. Интересно.
0: Не знаю даже плюсы это или минусы.
3: Остальные рыбоньки, ну-ка расскажите, что вы думаете на этот счет.
0: Может, только я загоняюсь? Может, это я только так живу, а вы это нормальненькие.
3: Ждем ваши голосовые в нашем WhatsApp. Еще раз номер 775-106-2011.
0: Впереди будем слушать.

0: А ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Если вы захотите чем-то поделиться, то, пожалуйста, welcome, отправляйте их на номер 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем, почему ваш знак зодиака самый лучший. Mm-hmm. Скажите это в трех словах.
2: Да, и первый голосовой к этому часу.
4: Давай. Доброе утро, радио НС. Весы уравновешенные.
2: Вот
3: и
2: так-то.
3: Все, одним словом.
2: Раунд.
3: Молодец.
2: Просто раунд.
5: Привет, радио НС, привет, шоу, пиши, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
3: Спасибо, Серега.
5: Почему мой знак зодиака лучше всех? Ну, потому что, во-первых, нас двое, мы всегда друг за друга горой стоим. Во-вторых, один добрый, другой злой. Ну и в-третьих, близнецы рулят. Всем хорошего дня.
3: Сереж, тебе надо было вначале сказать, что это близнецы, а то спецслужбы, спецбригады могли уже за тобой выехать.
2: Не, ну удобно быть близнецом. Такой натворил
3: дело. Когда вас двое. Да?
2: Натворил делов, а потом сказал, что это не я, а другой близнец.
3: Ты знаешь, мне кажется, каждого человека после веселой гулянки утром обычно двое. Один говорит, который, ух, хорошо вчера было, а другой говорит, дебил.
2: Идем дальше.
6: Здравствуйте, девочки.
3: Здравствуйте.
6: Скорпион. Остальные пешки.
2: Ух, как. Ох,
3: а
2: как!
3: Так хорошо начинал вот это вот миленькое. Такой, здравствуйте, опату. Ай-яй-яй.
2: Вытащил свои, что у скорпионов там, жало, шупальца.
3: Ну, что-то он там вытащил.
2: Да, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
3: Привет. Доброе утро.
7: Я по жизни зодиака Овен.
3: По жизни зодиака.
7: Конечно, очень вспыльчивый, но плюс я быстро забываю и не держу обиды. Во-вторых, большой плюс, что я всегда лидер по жизни. Это вот самая главная черта в Овне. И хочется поздравить физиков, юных физиков с такой победой. По себе знаю, физика — это нелегкий труд. У меня сын физик. Всем хорошего дня.
2: Я думаю, им приятно будет, что наши радиослушатели тоже присоединяются к нашим поздравлениям.
3: Я думаю, после всех вот этих своих достижений они вообще на самом деле отсыпаются.
2: Тем более из уст Овнов. Знаете, идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения и прекрасного дня. Почему львы самые лучшие? Потому что остальные знаки просто подтверждают своим вниманием.
3: Нормально.
8: Львы знают себе цену и умеем мы, как франты, демонстрировать таланты. Мы, львы, можем очень просто заявить право на Оскар. Спасибо, пожалуйста.
3: Спасибо.
8: Влад Балашов за такие стихи для львов. Всем пока.
3: Балашов дошел до нового уровня, он теперь стихи рассылает всем нашим слушателям и заставляет их читать их в эфире.
2: Да-да-да. А мы идем дальше.
9: Добрый день, радио НС.
2: Доброе утро.
9: Всем
2: утро.
9: Удачного дня.
2: Спасибо.
9: Всем хорошего настроения. Меня зовут Ирина, я из города Уральск. Я хочу сказать, мой знак зодиака — рыба.
3: Так.
9: И у моего мужа тоже знак зодиака — рыба.
3: Ага.
9: Как принято, всегда сравнивают два знака: совместимость, несовместимость. Но очень редко говорят, совместимы ли люди с одинаковыми знаками. Так
3: и
9: вот,
3: чё?
9: При всех качествах, которые вы сейчас упомянули, я хочу сказать, что нам очень повезло. Мы с мужем всегда на одной волне. Видимо, мы те самые две рыбы, которые плывут в одной, я не знаю, косяке из двух рыб. Любое начинание, мы везде вместе, у нас совпадают наши желания, совпадают, как ни странно, возможности.
3: Интересно.
9: Мы плывем только вперед.
3: Блин, ну клево, я тоже
2: круто.
3: Такую любовь хочу.
2: Очень круто.
3: Знак зодиака, бог с ним, я вот так хочу.
2: Да, очень здорово. Ну что, друзья, еще и еще присылайте свои голосовые. Очень интересно послушать тему сегодняшнего эфира. Повтори, пожалуйста, Ксения Сергеевна, я уже не в том возрасте.
3: Почему ваш знак зодиака самый лучший? Опишите это тремя словами.
2: Да, и пришлите свое голосовое по номеру 775-106-2011.
0: Эй, Бауров, не хавар!
1: Не хавар, родной.
0: А ты живешь, не хавар?
1: Не хавар.
3: И уже очень скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Часы наши показывают больше половины девятого. И это значит, что самое время начать отправлять заявки в нашу игру «Пит-стоп».
1: Подтверждаю. И нам нужны два человека, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: На кону у нас 20 литров бензина. Ну а в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Тосанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина есть всегда у нас, и всегда есть желающие их забрать.
3: Да, давайте с ними знакомиться. Это сегодняшние наши участники. Алибек из Семея. Алибек, доброе утро.
2: Доброе утро, Алибек.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Привет, привет. И Махсат из Ахтубе. Махсат, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Вот, такие у нас сегодня участники. Ну а у нас готовы три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача, друзья, ответить правильно, либо ближе к правильному. Ну и тот, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет сегодня 20 литров бензина.
2: Алибек, у тебя по-прежнему еще немножечко шумно. Постарайся, пожалуйста, подальше уйти от всех прекрасных людей, которые тебя окружают. Mm-hmm. И мы начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы включили любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим поехать на машине из Актобе в Караганду. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Алибек, как ты думаешь?
4: 1200 километров.
2: 1200, ответ принят. Максат, твой ответ?
5: Пусть будет 1300.
2: 1300, ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Угу. Итак, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько минут займет наша поездка по самому быстрому маршруту согласно Яндекс.Картам из Ахтубе в Караганду? А, Максат, как ты думаешь?
5: Сколько минут?
3: Да.
2: Сколько минут займет наша поездка? Быстрее, а? Нам нужен ответ.
3: Максат. Три, два, один. 3000. 3000. Твой ответ принят. Отлично. Ну, Алибек, а ты как думаешь?
4: Сколько минут или часов?
2: Минут. Минут. Быстрее, нам нужен ответ. Не тяните время.
3: Три, два, один.
4: 2000.
3: Хорошо, 2000. Успел. 3000. Твой ответ принят, 2000. И мы... А, 2000. 2000. Сорян, идем дальше.
2: Ну и добрались мы с вами, ребятки, из Актобе в Караганду. И скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Караганде? Алибек, как ты думаешь?
4: 102,6.
2: 102,6, ответ принят. Максат, твой ответ?
5: 106,5.
2: 106,5, ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами на машине едем из Актобе в Караганду, нам нужно преодолеть 1730 километров, согласно Яндекс.Картам. И здесь Максат оказалась ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя.
5: Ура.
3: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут займет наша поездка по самому быстрому маршруту, согласно Яндекс.Картам из Ахтубе в Караганду. Правильный ответ – 1369 минут.
2: Здесь
3: у нас был ближе Алибек. Браво! 1-1.
2: Ну и...

0: пришла, да?
1: Да. Ну что?
0: Супер, ребят, спасибо вам за прекрасную игру.
1: Да, Алибек, не расстраивайся.
2: Спасибо вам.
1: Пиши нам еще.
3: Да, все классно.
1: Супер, а Махсат, мы за эфиром расскажем, как она заберет свои 20 литров бензина. Алибек прям хочет привет передать. Ну давай, давай, передавай скорей.
3: Передаю привет всему семею, ага, всем ветврачам. Я ветврач.
1: Недавно
3: был праздник.
1: Красавчик.
3: Был праздник 10 июля, день ветеринарии Казахстана.
1: Отметили?
0: Классно,
3: всему РПО Казахстана привет большой.
1: Ура, молодцы.
3: Хорошего лета.
1: Спасибо
0: большое.
1: Хорошего
0: лета, хороших выходных. Ну и время эфирное заканчивается, поэтому мы продолжаем.
1: Да. Доброе утро.
0: Доброе утро. Шоу Беш на радио НС.

0: сіз салави бейби.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Бір балауыз шамның жану уақыты шамамен 6.5 сағатқа созылады.
3: Жарнама. Формула идеального сна Баскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на askona.kz.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: Африке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
4: Доброе утро. Ну что, еще час у нас с вами есть, дорогие, поэтому впереди у нас гороскоп. Будем повторять его для всех тех, кто проспал в 7 часов утра. Не пропустите.
3: А еще мы продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, почему именно ваш знак зодиака самый лучший. В трех словах, друзья, мы вас ждем.
4: Ну, а также в этом часе мы постараемся взломать наш банкомат. Вчера это получилось уже сделать у наших радиослушателей. Унесли оттуда 10 тысяч тенге. Да. Ну, и сегодня, поэтому на кону у нас 5 тысяч тенге.
3: Да, и не забывайте, друзья, о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Всех вас ждем, машем вам так скромненько. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». На радио МС.

0: 9:06 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 16 июля, четверг. Поехали.
1: Итак, овны, самые крепкие решения рождаются не в момент азарта, а после короткой внутренней паузы. Сегодня это особенно почувствуется.
0: Тельцы, привычные вещи способны вернуть ощущение новизны, если перестать воспринимать их как обязательную часть каждого дня.
1: Близнецы, хороший вопрос ценнее десятка быстрых ответов. Любопытство сегодня откроет больше дверей, чем уверенность.
0: Раки, чужое мнение потеряет свою тяжесть, как только перестанет быть главным ориентиром.
1: Львы, есть особое удовольствие в том, чтобы делать что-то красиво, даже если этого никто не увидит.
0: Девы, мир не становится менее интересным из-за того, что перестает удивлять. Иногда он просто начинает открываться глубже.
1: Весы, искренний смех способен оказаться самым удачным итогом дня, даже если утром планы выглядели совсем иначе.
0: Скорпионы, спокойствие – это не отсутствие силы, а умение не тратить ее по пустякам.
1: Стрельцы, далеко не каждая дорога требует конечной точки. Некоторые существуют ради самого движения.
0: Козероги, уважение к собственному времени начинается с умения не отдавать ему всему подряд.
1: Водолеи, настоящая свобода часто проявляется не в возможности выбирать, а в отсутствии желания кому-то что-то доказывать.
0: Рыбы, самые теплые воспоминания редко возникают по расписанию. Именно поэтому они остаются с нами надолго.
2: На радио МС.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Впервые в истории чемпионатов мира в финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Действующий чемпион Южной Америки против действующего чемпиона Европы. В полуфинальной встрече вновь Аргентина уступала в счете. Англичане забили первыми на 55-й минуте. Отличился Энтони Гордон. И за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес сравнивает счет. А в компенсированное время Лаутаро Мартинес забивает второй. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье. За бронзу сыграют Англия и Франция.
0: Круги по воде.
1: Первый полуфинальный матч Испания-Франция по-прежнему тема для обсуждений. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал любопытное мнение. Люди не проявляют уважения к Айарсабалю, потому что он играет за Реал Сосьедад, а не за Барсу, Атлетико или Мадридский Реал. Теперь они будут это делать. Кукурелли невероятен. Над ним смеются, но никто его не превосходит. Выдержать с 30-й минуты с желтой карточкой и обороняться, выигрывать дуэли Лалисы и Дембеле, он держал их в кармане, приводит слова Анри издания «Мундо Депортиво». Напомним, что Микель Айарсабаль в матче с французами отличился уже в 5-й раз на Мундиале, сравнявшись по результативности с двумя легендами сборной Испании Давидом Вилли. Он забил 5 мячей на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР, и Эмили Бутрагене. Он забивал 5 раз на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.
0: На капитанском мостике.
1: Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации Рафаэль Лусан заявил, что на этом чемпионате мира было 48 сборных, добавился еще 16 участников, для которых это праздник, как для Кабо-Верде или Кюрасао, и в итоге осталось прекрасное впечатление. Изначально я тоже был настроен скептически, но в реальности все оказалось иначе. Сейчас не исключается формат чемпионата мира с 64 сборными, и аргумент, на мой взгляд, не самый плохой. Состоит он в том, что сейчас есть группы из 4 сборных, из которых некоторые выходят в плей-офф с 3-го места, но в этом случае будут выходить только 2 команды, и все будет понятнее, сказал Лусан.
0: Против течения.
1: Идея еще большего расширения участников чемпионата мира чуть ли не основной предвыборный лозунг действующего руководителя ФИФА. Немецкий футбольный союз отказался подписать письмо в поддержку кандидатуры Джани Инфантино. Президент немецкого футбольного союза Берт Нойндорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Флориана Балагуна, приостановленная дисквалификация которого позволила ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 марта 2027 года в Марокко. Это были некоторые итоги 35-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. И впереди любимая наша рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И расскажите нам, почему именно ваш знак зодиака самый лучший, но сделайте это в трех словах.
0: Угу. Ксения, что расскажешь о девах?
1: Я можно в конце расскажу? Мы с тобой договаривали, что я в конце Нихабара расскажу.
0: Хорошо, хорошо, на десертик.
1: Да, на десертик это оставим, а вы пока присылайте. Еще раз напомню, номер 775-106-2011.
0: Да, ждем вас.
2: Шоу «Беж». На радио МС.

0: родной. А ты
1: живешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, очередная порция голосовых сообщений от наших радиослушателей. Прямо сейчас мы будем слушать.
4: Сегодня мы говорим о том, почему именно ваш знак зодиака самый классный. И описываете вы это в трех словах.
3: Угу, погнали.
5: Здравствуйте. Вообще есть всего два зодиака. Это стрельцы и застреленные.
4: Видишь, какой! А ну, пойди сюда, дружочек. Сейчас мы с тобой по-девски побеседуем.
3: Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе утро.
6: Салам алейкум, Казахстан.
3: Привет.
6: Всем слушателям прекрасного шоу «Беш». Я телец. И что можно сказать в трех словах? Упертый, трудолюбивый, верный.
4: А я бы
6: всем
4: вредный туда вставила. Да, вот где-то бы заменила вредный. Это прям, да, это прям
3: про тельцов. Да, 100%.
4: Большой привет Валентину Вячеславовичу.
3: Так, идем дальше.
7: Доброе утро, девчата. Доброе утро, красавица наша.
4: Доброе утро.
7: Всему Казахстану доброе утро. В трех словах хочу сказать: лев, царь зверей.
4: Нормально.
7: Что за лев это тигр?
3: Что за лев?
4: А мы знаем,
3: тигр.
4: Что за лев это тигр. Это лигр.
3: Запоминайте новое слово. И последнее к этому часу.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
4: Доброе утро.
8: Конечно же, самый лучший знак — весы. Во-первых, то, что они уравновешены. И весы — особенный знак, так как единственный знак неодушевленный. Всем хорошего дня.
3: Ох уж вы наши особенные.
4: Да, ну и теперь, наверное, все-таки наступила наконец-то моя очередь.
3: Давай.
4: Все знают, наверное, что я дева, да, день рождения у меня 3 сентября. И что я могу сказать? Да что все это фигня.
3: Ты сейчас подтвердишь вот эти все постулаты про дев на самом деле.
4: Да, думаешь?
3: Думаю, да.
4: Я думаю, что неважно, какой у тебя знак зодиака, я думаю, что просто удобно прикрываться знаком зодиака в каких-то моментах.
3: Ты же дева.
4: Так же, как тем, что я блондинка. Я тут поанализировала и поняла, да?
3: На самом деле, да, я тоже согласна.
4: Оставайтесь просто людьми, хорошими людьми, такими, с какими сами бы хотели встречаться, и чтобы ваши дети с такими же людьми коммуницировали. И вот тогда не надо будет говорить о том, какие три там пункта самые лучшие у какого-то знака зодиака. Мы все с вами лучшие, мы все с вами индивидуальны, и не хабар сегодня у нас был мега крутой.
3: И это вам говорят рыбы и девы.
4: Yeah.
3: Дева, девы. Всем отличного дня желаем, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Эй, Бауров, не хабар.
0: Не хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: А у нас есть 5000 тенге. Впереди мы вам расскажем, как вы можете, сможете их у нас забрать, отобрать.
9: Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
10: Come on, fuck.

0: Друзья, впереди игра «Большой курс», где мы пытаемся взломать наш банкомат. Вчера, да, удалось взломать девушке из Астаны. Она забрала целых 10 тысяч тенге. Сегодня у нас там лежат новенькие, свеженькие 5 тысяч.
1: Да? Возможно, кто-то сегодня тоже сможет их забрать. Поэтому уже отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Ну и в своей заявке обязательно укажите название игры «Большой курс».
2: Шоу «Бешкоу». На радио МС.

0: Шаркуш активирован.
1: Вообще, в целом, в последнее время пошла тенденция взламывать наш банкомат.
2: Да, зачистили что-то
1: зачистили,
2: с этим.
1: Зачистили, да.
2: Мне кажется,
1: взломщики.
2: Они быстрее нас так в отпуск выгоняют, чтобы у нас быстрее в банкомате все деньги закончились, да, и мы ушли со спокойной душой. А то что это потом весь отпуск переживать, если там останутся деньги?
1: Да, и вдруг Нурлан один из них. Нурлан из Уральска с нами сегодня играет. Нурлан, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ты намерен сегодня взломать наш банкомат?
3: Будем стараться, тем более к вам попасть очень сложно. Вот, сколько не пишем, и очень редко попадаем к вам.
2: Ну, тебе повезло сегодня. Да, звезды сошлись, и ты попытал свою удачу не зря.
1: Да, у нас готовы для тебя три вопроса, три варианта ответа тебе тоже дадим, и твоя, конечно же, задача ответить на все вопросы правильно и забрать содержимое банкомата. Это целых 5000 тенге. Желаем тебе удачи, погнали.
0: Спасибо.
2: Нурлан, смотри, 16 июля в 1965 году был открыт туннель под горой Монблан. Скажи, пожалуйста, какие две страны соединяет туннель под Монбланом? Варианты ответов. Франция и Германия, Швейцария и Италия или Франция и Италия, как ты думаешь?
3: Так, еще раз можно
2: повторить? Франция, Германия, Швейцария, Италия или Франция и Италия?
3: Так, ответ номер два.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. А еще 16 июля в 1909 году в Германии была основана компания Audi. Скажи, пожалуйста, как звучал первый слоган Audi? Вариант ответов. Первое. Строгое немецкое качество. Второе. Превосходство высоких технологий. И третье. Создано для скорости. Как ты думаешь, какой ответ верный?
3: Так, наверное, один. Давайте попробуем.
1: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Продолжаем тему компании Audi. Скажи, пожалуйста, что означает фамилия основателя Audi Хорх? Варианты ответов. Слушай, говори. Или замри, как ты думаешь?

0: ответы все-таки правильные были. Туннель под Монбланом соединяет Францию и Италию. Он связывает французский горнолыжный курорт Шамони с итальянским городом Курмайор, проходя через этот горный массив.
1: Вау. Во втором вопросе тоже был неверный ответ. На самом деле первый и самый легендарный слоган Audi – прогресс через технологии или превосходство высоких технологий.
0: Ну и в третьем вопросе мы тоже ошиблись. Audi сегодня максимально подкачали. Фамилия основателя Audi Августа Хорха переводится с немецкого языка как «слушай». Когда Августу пришлось покинуть свою первую компанию Хорх, он создал новую фирму. И чтобы не использовать старое название, но сохранить связь с фамилией, он перевел ее на латынь. А на латинском «слушай» звучит как «Audi».
1: Вот так вот. Но мы тебе все равно аплодируем, ты молодец. Ты устал, пока взламываешь банкомат, так вздыхаешь.
0: Ответить на три вопроса неправильно — это тоже определенная удача. Поэтому ты молодец. Главное лотерейные билеты. Конечно, лотерейные билеты главное сегодня не покупай, пожалуйста. Ладно, не надо.
1: Но мы тебе желаем хорошего дня. Уральску огромный привет. Пиши нам почаще. Договорились?
2: Спасибо. Спасибо большое.
0: Хорошего дня. Пока-пока.
1: Ну и своим проигрышем Нурлан добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в пятницу в нашем банкомате целых 10 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
3: Большой куш на радио NS.

0: Ну что, друзья, вот так вот оттарабанили мы четверг.
1: Как вам такое?
2: Да, тарабанили сегодня со всей силы просто. Молодцы, тарабальщицы.
1: Да.
2: Ну что, ну классно все. Кроме того, что мы не отдали деньги из банкомата, в принципе, все остальные свои задачи мы выполнили. Много классной музыки послушали, подарки раздали, поболтали, побалдели, друг другу похвалили, себя показали, посмотрели в трансляции. Ну все как обычно.
1: Завтра пятница.
2: Боже, как это звучит.
1: 7 часов утра, друзья. Здесь же встречаемся.
2: Не забудьте. Сегодня, как и всегда, для вас получается даже не то, что старались, а тарабанили. Лима Бимурзина.
1: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Самый редкий вид дружбы – это дружба с собственной головой.
1: Жернова. Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: сказала, я поехал.
1: NS WhatsApp 8-775-16-011.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Самбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: «Грязные мысли». Жить надо легко, только научиться этому трудно.
1: Жернова. Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама. 356

0: Голосом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Уже по доброй традиции, друзья мои, приветствую вас здесь, на волне радиостанции НС, в программе «Лайв-чат», где в ближайшие 60 минут можно будет передать ваш привет, поздравление или признаться в любви на всю страну. 775-10-60-011. Написать можно нам также из любой точки нашей страны, да и из ее пределов. Я, Александр Шмыгалев, с большим удовольствием буду все озвучивать уже буквально через пару-тройку минут, поэтому обязательно напишите, ну и мне остается пожелать всем нашим слушателям доброго четверга.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Ну что, друзья, давайте будем озвучивать ваши первые приветствия, которые к нам уже прилетели на наш номер WhatsApp. Посмотрим, что же вы успели написать. Сообщения есть вот такие. Привет передаю мужу Константину. Большой-большой привет, дорогой. Как ты? Жду 25 число. Услышать тебя. У меня все хорошо. Только тебя не хватает. Береги себя, все будет хорошо. Люблю, целую, нежно обнимаю. Твоя любимая Айнаш написала это сообщение. Айнаш, передали. Так, дальше идем. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али Жаным. Люблю тебя. Береги себя и знай, что ты самый лучший муж, что ты у меня есть. Друзья еще не выехали. Какого числа? Пока неизвестно. Обнимаю тебя крепко и целую. Твоя девочка Аира написала это сообщение. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому брату Прокопчук Владимиру от сестры Вероники. Мой чемпион, очень скучаю и люблю тебя, написали вы. Ну что ж, отлично. Так, это еще не все. Поздравляю нынче я, Серегу Воробья. Смех, радости и масти человеческого счастья. Сварщик, ты у нас от Бога, пусть зарплаты будет много. Чтоб ДР отметил пенным, чтоб жена любила Лена. Ты по гороскопу рак, значит, сохранишь свой брак. Рак вполне семейный знак, не ведется на левак. Написали вы. Ну что ж, мы, конечно, тоже присоединяемся к этим пожеланиям. Передаем привет Рядинскому Паше от мамы Зои и дочери Лизы. Мы по тебе соскучились и ждем встречи. Целуем тебя крепко-крепко. Написали вы. Ну что, друзья, сделаем небольшой перерыв, музыкальный соответственно, а затем продолжу озвучивать ваше сообщение. Хотите к нашей компании присоединиться? Ловите номер WhatsApp.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Телеграм, на YouTube и смотри радио. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, час ваших приветствий продолжается здесь, на волне радиостанции НС, 15 часов 13 минут, 775-1060-011. Очень просто сделать что-то такое приятное, теплое, или может быть жаркое или горячее этим днем для ваших родных, близких, друзей или даже незнакомых людей. Поверьте, иногда чужая улыбка может изменить все. Короче, пишите, друзья мои, обязательно почитаю. Здравствуйте, радио НС, мой Биг Балат, передаю тебе самый теплый и нежный привет. Я тебя люблю. Пусть твоя любовь согревает тебя, где бы ты ни был, а вера и надежда придают сил. Мы с Эмиром крепко тебя обнимаем, очень любим. Твоя Асель подписалась под этим сообщением. Асель, передали? Добрый день, радио НС, передаю привет мужу Валерию. Лера, как всегда, отдыхает, проснулась с утра и говорит: папа, сломала бабушке огурцы и показывает на кота. Все передают привет. Любим, скучаем, мы обнимаем. Передали. Так, всем салем. О, у кого сегодня день рождения? Поздравляю и себя с наступающим. У меня завтра, пишите вы. Так, Фаня, обязательно завтра напишите. По-прежнему здесь на музыкальном посту буду находиться. Я с большим удовольствием вас поздравлю с этим событием. А пока, что называется, вы находитесь в предвкушении. И пусть это предвкушение будет таким очень приятным и замечательным. Ну, а я еще один привет хочу передать. Добрый день, радио НС. Нежный привет моему любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы всегда рядом. Мы тебя бесконечно любим, крепко обнимаем и целуем. С любовью, жена и дочь Златана. Подписались под сообщением. Так, прерываемся на музыкальную паузу, чтобы послушать пару классных треков. Затем возвращаюсь сюда в студию и озвучиваю уже ваш привет из любой точки нашей страны. Номер WhatsApp ловите прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: чат.
1: Продолжим, друзья мои, в 15 часов 23 минуты передавать ваши теплые приветствия здесь, в студии прямого эфира. Так, продолжим. Пусть сегодня не денюха, но привет тебе, Надюха. Красоты салон Айна, там работает она. Ты профессионал от Бога, опыта работы много. Фея ножницы, расчески, сделает нам всем прически. Ее знания бесценны и приемлемые цены. И красавица, к тому же, скоро стану ее мужем. А, вот оно как. Ну, хорошо, Влад, вам пожелаем в этом нелегком деле, между прочим, успехов и везения. Так, здравствуйте, уважаемая радиостанция НС. Приветствую вас, Александр. Регулярно в рабочие дни ждем время вашей рубрики, которая поднимает настроение на весь день. Спасибо большое, что вы есть у нас. Всегда, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, привет моим родным в городе Караганды, моей маме Рахметовой Канпит и сестре Шанузбековой Сауле и племяннику Серик Даниалу. Я их очень сильно люблю и целую с уважением, Сергали Жанузбеков с города Актау из Мангистауской области. Серик, вам, Сергали, простите, вам пламенный привет от любимой радиостанции, ну и, конечно же, спасибо, что коротаете вместе с нами. Передаю привет мужу Константину. Дорогой, береги себя и не переживай. Трудности пройдут, а ты у меня есть всегда. Аллах поможет нам. Я тебя жду, любимый. Ты меня слышишь? Жду и люблю сильно. Береги себя. Люблю, скучаю. Твоя любимая Айнаш подписалась под сообщением. Здравствуйте, Радио НС. Сегодня моему сыну Алимхану исполняется 17 лет. Сынок, люблю тебя и поздравляю еще раз. Пусть все задуманное исполнится. Будь счастлив, твоя мама Назым. Подписалась под сообщение. Назым, обязательно Алимхану передайте теплый привет от нас. Ну и, конечно же, поздравления.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.
1: Ну а мы продолжим, друзья мои, передавать ваши приветы. Буквально через пару-тройку минут номер WhatsApp прозвучал. Пишите, жду ваших сообщений.

0: Лайв-чат. Лайв-чат. Отправь Плавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну, друзья мои, вот так не успели мы с вами глазом моргнуть, как больше, чем половина программы у нас с вами уже как-то и позади остается. 15 часов 31 минута, а значит, приглашаю вас принять участие, передать привет. Вот посмотрите сейчас на такой прекрасный, может быть, немного хитрый взгляд того, кто рядышком с вами. Этот человек точно хочет, чтобы по радио вы ему передали привет. 775-10-60-011. Ну и, собственно, передаю привет с окошки «Завтра на базу надо». Но, к сожалению, подписи вашей здесь не нашел. Дальше погнали. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет своему цеху 11-2 автоматики, а также набраться терпения и сил нашему наставнику Денису Сергеевичу. Диня, удачи тебе 21 числа. Что ж там такого будет-то интересного? Ну ладно. Здравствуйте, мои дорогие НС. Я ваша старая слушательница с 1997 года. Так получилось, что в 99-м я переехала в Европу, но все равно я вас слушаю, вы замечательное радио. Хочу передать всем сердечный привет, кто меня сейчас слышит. И отдельно моему сыну Радьке. Поздравляю его с днем рождения, первого сына Идриски. Я вас очень люблю, Алимова Хана. Пишет это сообщение. Ну, слушайте, потрясающе. Кстати, если вдруг вот такая вот прям ностальгия вас застанет в какой-то момент, в нашем телеграм-канале еще и прямая трансляция из студии любимой радиостанции. А пока мы присоединяемся к пожеланиям, ну и, конечно же, со всеми хорошими событиями вас.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Так, друзья мои, в 15:39 у нас с вами не так уж и много времени осталось, чтобы насладиться приветами друг для друга здесь, в прямом эфире программы Лайв-чат на радиостанции НС. Давайте почитаем. Здравствуйте, радио НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою дорогую подругу Жанну. Пожелайте ей всего самого наилучшего, но самое главное, чтобы она оставалась такой же красоткой, но была еще лучше, чтобы в ее жизни всегда были хорошие люди, которые поддержат и помогут. Ну и, конечно же, знай, дорогая Жанночка, что я тебя очень люблю и всегда буду рядышком с тобой. Это сообщение пришло от Сабины, город Алматы, и мы, конечно же, тоже к этим пожеланиям присоединяемся. Здравствуйте, радиостанция НС, всем дружным нашим коллективам, мы слушаем ваше радио прямо сейчас на работе. Жара неимоверная. Ваша музыка согревает еще больше. Спасибо вам за крутое настроение. Свой привет хочу сейчас передать прекрасной девушке Василисе, которая сидит у окна и почему-то туда так грустно смотрит. Василиса, не грусти, мы тебя все любим и обнимем прямо сейчас всем коллективом. Я прямо представил сейчас эту картину, поэтому, Василиса, побольше вам хорошего настроения. Ну, а в 15:41, друзья, я напомню, что впереди у нас уже будет финал программы Лайв-чат. Успейте написать свое сообщение, а вот номер из любой точки нашей страны.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

Продолжаем, друзья мои, программу «Лайфчат». Передаем ваши приветы. Ну и сейчас уже будем подводить итоги. Итоги – это, конечно же, ваши финальные сообщения на день сегодняшний. Все то, что вы успели написать нам в программу. Добрый день, Радио Н.

0: сказать, что я тебя очень люблю, а вечером у нас будет небольшое застолье. Приходи, дорогой, в гости, мы будем ждать тебя с большим-большим нетерпением. От Софии пришло это сообщение. Вот и здорово, друзья мои. Что ж, всем пожелаю отличного настроения, но ни в коем случае не прощаюсь. Встречаемся в новом музыкальном.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.

16:00, 2 минуты. Друзья, мы представляем вам новую песню. Это у нас Настя и Дима Билан про эпилог. Ну и, конечно же, приветствую всех тех, кто свои приемники сейчас настроил на волну радиостанции НС. Меня зовут Александр Шмигалев, и я хочу пожелать вам отличного, пока еще рабочего четверга, который мы с вами будем коротать за потрясающей музыкой прямо здесь, на нашей же волне. Никуда не переключайтесь. Всем классного настроения.

0: Ну, а 16 часов 15 минут. Хочу вам сказать, друзья мои, что нашел интересную статью. Уже через полчасика с вами поделюсь более об этом подробно, про отношения парней и девушек здесь, в Казахстане. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Ну, а сейчас расскажу вам немного про другие цифры. Давайте поговорим о дорожной ситуации. По данным сервиса в Алматы, сервиса Яндекс.Карт в Алматы, сейчас мы наблюдаем 4 балла. Местами имеются затруднения. Вот участки дорог, где придется сейчас немного постоять. На Жароково в южном направлении от Сатпаева до Утепова сейчас потребуется чуть более 20 минут. Постоять придется на Розыбакиево в южном направлении от Абая до Тимирязева. Здесь также приготовьте около 20 минут. Ну а в целом, друзья мои, сейчас до пункта назначения в Алматы вы доберетесь без проблем. А в Астане сейчас 3 балла, также местами имеются затруднения, где придется сейчас потерять около 10 минут. На проспекте Нургисет-Тиндиева от объездной дороги до улицы Аспандияра-Кенжина. Также 10 минут потребуется на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и в целом также, друзья мои, сейчас на дорогах столицы будет очень приятно. Поэтому пожелаю всем тем, кто слушает радиостанцию НС, доброго пути.
1: Мимо пробок.

16.30 всем любителям творчества певца Шура напомню, что совсем скоро, по-моему, если память не изменяет, 25 июля он порадует своими песнями гостей и жителей южной столицы. Ну а я прямо сейчас расскажу вам о том, что жара лишает сна. В среднем почти каждый житель Земли не досыпал почти 56 часов в год, то есть лишался почти 7 полных ночей сна из-за высокой температуры в период с 2020 по 2025 годы. Ну и если посмотреть на то, что синоптики обещают на завтра в Алматы, то здесь до плюс 38. Никаких осадков, будет преимущественно солнечный день. В Астане довольно комфортно, плюс 29, малооблачно и также без осадков.

Какие же великолепные слова мы слышим в этой песне от певицы Ёлка. И ведь правда, друзья мои, не заслуживать ничего, не зарабатывать свою жизнь, не творить свое далекое светлое будущее, а просто жить прямо здесь и сейчас, вот прямо сейчас, в эту секунду. Нужно сделать, чтобы светлое будущее наступило для вас уже прямо в эти самые мгновения. Ну и, собственно, вечер этого четверга раскрасьте, например, походом в кино. Тем более, что есть что посмотреть для вашего хорошего настроения. Ну а по пути можно будет наслаждаться музыкой на любимой радиостанции.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Ну а в эти минуты мы с вами благополучно распечатываем еще один музыкальный час на любимой радиостанции. Вы знаете, у нас здесь не только модные поп-хиты, но и самое главное – любимые всех времен и народов, что называется. И в ближайшие 60 минут я, Александр Шмыгалев, еще буду составлять вам компанию в студии. Точно могу вам сказать, заглядывая в наш плейлист, порадую вас по-настоящему потрясающей музыкой. Хорошего вечера этого четверга пожелаю всем, кто с нами. Посылаю вам большую волну позитива через радиоприемник. Пусть эти рабочие 60 минут пролетят для вас действительно быстро.

17 часов 16 минут. Infinity, я тебя знаю. Между прочим, друзья, если задуматься, то современные технологии помогают узнавать друг друга еще лучше. Буквально одним смайликом мы рассказываем про наши эмоции. А дальше, как говорится, больше. Консорциум Unicode показал новую подборку эмодзи, которые могут появиться на устройствах пользователей уже следующей весной. Кстати, одним из самых обсуждаемых вариантов стало трескающееся лицо. По задумке авторов, этот эмодзи может изображать улыбающееся лицо, которое буквально рассыпается на части, символизируя попытку сохранить позитивный вид, несмотря на внутреннее выгорание. В общем, по-простому, появится новый смайлик, который будет идеально как раз описывать эмоциональное выгорание человека. Ну а мне бы вечер этого четверга хотелось пожелать вам никаких эмоциональных качелей. Буквально через пятницу у нас будут уже выходные, жаркие, теплые, которые можно провести в хорошей компании.

Если вы испытываете вот такие же эмоции прямо, как в этой песне, то за вас, конечно, радуемся прямо из студии любимой радиостанции, ведь вам не приходится задаваться вопросом, где же найти вторую половинку. А вот многие казахстанцы утверждают, что ищут партнера для романтических отношений, любви, семьи и не находят. И тут недавно в социальной сети Threads девушки задавались вопросом, почему мужчины перестали знакомиться вживую. На что получили ответ, что мужчины боятся отказа, не хотят выглядеть навязчивыми, не понимают, уместно ли сейчас вообще подходить к девушке вживую. Что ж, немного цифр вам прямо сейчас. По данным Бюро национальной статистики, по итогам последней переписи населения в Казахстане было приблизительно 2 миллиона мужчин в возрасте 15 лет и старше, которые никогда не состояли в браке. Женщин с таким же статусом обнаружилось на 150 тысяч меньше. Если смотреть по регионам, то больше всего мужчин никогда не состояли в браке в Туркестанской области. Таковых там почти 254 тысячи. При этом казахстанцы по-прежнему говорят о браке в романтическом контексте. По данным Казахстанского института общественного развития, главным мотивом вступления в брак остается любовь. Ее указали 58,3% мужчин и 61,3% женщин. Более подробную статью вы, друзья мои, можете найти на Tengri News и

Между прочим, друзья мои, самообман – это состояние, при котором человек не хочет видеть правду о себе, о своих мыслях, чувствах, действиях или окружающей его реальности в целом. И тут, конечно, два варианта. Либо человек живет в розовых очках, что не есть плохо, либо же пришло время что-то менять для самого себя любимого. Для тех, кто, возможно, ненадолго выпал из реальности, напомню, на часах 17:46, а значит, музыкальные бразды правления пришло время передавать. Меня зовут Александр Шмыгалев, и я с большим удовольствием в студию любимой радиостанции вернусь уже завтра в 15:00. Ну а мы с вами приблизились вплотную к любимой пятнице. Осталось дело за малым. Провести вечер этого четверга классно. Делайте это под любимую музыку от Радио НС.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 306.6

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Куалалар күнге шамамен 18 сағат ұйықтайды.
0: Жарнама. Формула идеального сна Васкона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 356.

Коламбус. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио МС отправляется экспресс в прошлое.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: лучшее для твоего настроения.
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

и зеленая звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черные.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.